доброго не дождь, сказка печально, ты светом добра озарила свободу. Станция двигателя, ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго, ты моя на Бали, Бали, мы на Балтай, в этих объятиях со мною летай.